0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне,
2: а также в интернете по адресу
1: radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи! В эфире 1096 выпуск программы «Радио Грюневере». У микрофона Геннадий Колмогоров. Сегодня 12 сентября 2026 года, а если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 13 сентября. Коротко о нашей сегодняшней программе. Вначале продолжение разговора в русском доме «Домино» в Нордхаузене. Первую часть, надеюсь, вы слышали двумя программами ранее. И третья часть беседы «Германия из первых рук». Я рассказываю о том, что вижу и как чувствую. Приятного вам часа! Guten Tag, liebe Zuhörer, in heutiger Sendung. Wir sprechen wieder mit Lilia Rau aus russischer Haus «Domino» in Nordhausen. Viel Spaß beim Zuhören!

0: Уважаемые дамы и господа, сегодня прозвучит вторая часть интервью, которое я записал в Нордхаузене 18 июля в Ферайне Брюке дес Вертрауэнс. В первой части я обратил ваше внимание на то, что мы записываем это интервью в самой маленькой комнате, уставленной компьютерами. Вот в этой комнате мы продолжаем нашу беседу. А прошлое закончилось на вопросе, есть ли в вашем Ферайне клубы по интересам. Собственно, все направления деятельности Ферайна — это клубы по интересам. Но тем не менее. А сидим мы вот в компьютерном зале. Здесь 6 компьютеров. Кто здесь занимается, как это все функционирует?
1: Я, наверное, расскажу. В принципе, идет у нас этот проект с 1 октября прошлого года.
0: Лили Рау.
1: Профинансировал нам это Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge. Кабинет этот как eingerichtet по-русски?
0: Оборудовали.
1: Оборудовали этот кабинет нам Volkshochschule Nordhausen. Мы стараемся работать всегда с какими-нибудь организациями, приглашать их сюда. Руководят этими курсами 2 студента, которые получают гонорар. Сейчас, естественно, у нас немножко затишье.
0: Лето, пауза.
1: Каникулы, да. Пауза. Но я думаю, что как только опять школа начнется, у нас здесь опять будут люди.
0: Ну вот когда я спрашивал о клубах по интересам, вот как раз это я имел в виду. Вот компьютерный класс есть.
1: Потом у нас есть кукольный театр, у нас есть 3 танцевальные группы, начиная с маленьких, с 4-летних и до самых наших больших, которые, кстати, уже и в Эрфурте выступали, и в августе месяце они приглашены в Берлин. Фотокурс у нас был, медиакурс, радиокурс сейчас у нас прошел, теперь у нас начинается видеокурс, где принимают участие 5 наших детей, имеется в виду русскоязычных, и 5 местных, чтобы они друг друга узнали, и в то же время, чтобы они немножко медиа компетенции, так сказать, чтобы у них возросла.
0: Далее все собеседники наперебой рассказали историю, как у них в Ферайне организовался малеркурс, то есть художественная школа по-русски. История в пересказе моем коротенько звучит так, что к одной из участниц хора ехал в Германию брат на постоянное место жительства. И они знали, что этот брат шикарный художник, как Лилия Рау говорит и продолжает.
1: Мы у нее уже видели эти картины здесь, она в Германию их привезла. Я тогда сказала, стоп, он приедет сюда, он уже в предпенсионном возрасте, работы ему все равно не будет. Пока он приедет, мы ему здесь организуем группу. А на эту группу нам, естественно, надо помещение, нам нужны краски, нам нужны люди, нам нужно финансирование. Мы вовремя поставили, так сказать, антракт, и он приехал и занимается сейчас. У нас есть группа наших художников, и он этой группой руководит. Получает гонорар, маленький, конечно, о нем и говорить не стоит, но дело в том, что это человек, который, может быть, боялся оторваться оттуда от всего и приехать сюда, в чужую страну, и не зная, в какую сторону бежать. И вот у него маленькие дети от 6 лет и до даже мужчины к нему уже в зрелом возрасте ходят на его курс.
0: Вот я прошелся вокруг, посмотрел ваше помещение, все прекрасно. У вас тут примерно 200 или 300 метров площади. Как здесь все помещается? Вы столько много ведете всяческих проектов, наверное, не только в этом месте.
1: Нет. Дело в том, что наша задача состоит в том, чтобы не быть здесь, так сказать, в изоляции ни в коем случае. Поэтому, например, девочки наши танцевальные, они в Вильгельмсбургхалле. Мы их интегрировали в спортивное общество, и это спортивное общество их приняло, и это спортивное общество заботится о них в том смысле, что они предоставляют им помещение. Курс рисования у нас находится тоже в помещении Das Haus, называется Мобили. Наши люди в таких центрах, как наш, остаются в изоляции, а мы этого ни в коем случае не хотим. Поэтому мы стараемся в танцевальные кружки приглашать местных детей, и они приходят.
0: Вот здесь мы в нашем разговоре поставим музыкальную паузу. Музыка Игоря Лученка, стихи я не нашел, к сожалению, кто написал. Ансамбль «Песниры», «Беловежская пуща».

0: Напоминаю, в программе «Радио Грюневеле» архивная запись из 2006 года. Мы беседуем с руководителем дома «Домино», русского дома, Лилией Рао в городе Нордхаузене.
1: Мы, когда где-то куда-то едем на какие-то семинары, на какие-то воханенды, мы обязательно стараемся приглашать наших знакомых, которые когда-то, может быть, нам принесли мешок с одеждой или сказали, у нас где-то стенка стоит, мы стараемся этих местных людей тоже приглашать. Мы должны общаться и тем самым даем, так сказать, толчок нашим людям, вновь прибывшим, или которые уже дольше здесь, которые, может быть, были не совсем уверены в себе, общаться с немцами сначала группой, а потом уже и сами по себе, и чтобы наши люди не боялись, так сказать, выходить на местное население, чтобы они не ждали, пока сосед придет и скажет «Hallo, herzlich willkommen», а чтобы сами пришли и постучали к нему и сказали: «Вот мы новенькие, здравствуйте, мы вас приглашаем на Рыбалькову или на Кребль, там приходите к нам на чай», или хотя бы поздороваются, когда они встречаются в подъезде и так далее. И я думаю, что для наших людей это очень-очень важно, чтобы мы не были изолированы, как можно быстрее интегрировались в это общество, как можно быстрее стали равноправными членами немецкого общества.
0: Верные и правильные слова, уважаемые дамы и господа. Но согласитесь, как сложно достичь этого равноправия. Даже как трудно себе представить, что вы равноправный член немецкого общества. Наверное, мы долго-долго будем нести эту двойную нагрузку, пока мы читаем русские книги, пока мы видим русские сны, пока мы смотрим русское телевидение, наконец. А о клубах по интересам, мы уже их насчитали много, продолжает Нина Райхенборн.
2: У нас вот один такой большой интерес, наш хор, кто хочет петь, мы приходим, поем. Большую часть, конечно, мы разговариваем сначала, неделю не виделись, пока все рассказали друг другу, сообщили. А потом 2 часа поем свое удовольствие, иногда и выступаем, конечно.
3: А записи хора уже есть или нет?
2: Нет, на записи хора нету, фотографий много. Жаль, по радио их не показывают.
1: У нас есть, нас снимают на концертах. У нас уже и видеокассета есть, где наш концерт заснят. А CD мы еще не сделаем, потому что наш руководитель считает, что мы еще для CD не созрели.
2: Да. И потому что все-таки хор есть хор. Люди приезжают в Нордхаузен и уехали. Попели в хоре, новые пришли. У нас постоянных текучка кадров. Даже наш музыкальный руководитель бывший нашел работу, к счастью. К нашему несчастью, мы остались без музыканта, но зато мы нашли нового руководителя, который учит нас теперь петь
1: под минусовки.
2: И тоже у него это получается, конечно. Мы теперь научились больше слушать музыку.
0: А сейчас мы все с вами послушаем старинную казачью песню «В саду вишенка цветет» от ансамбля «Казачья вольница» из Эрфурта.

продолжение разговора в Нордхаузене слушайте в дальнейших программах радио Грюневеле. А сейчас рубрика «Германия из первых рук». Второй мой рассказ про германскую жизнь. Первый раз я наговорил аж минут на 40, получил комментарии злобные, в том числе, ну, что поделать. И ответил я сразу о том, что я не спорю ни с кем, я просто говорю то, что и как я знаю. Ну, а сегодня, как я вижу и что могу подтвердить, если кто-то уж сильно въедливый будет, какими-либо фактами. Вот городок в 200 тысяч жителей, а у него в сутки 200 поездов. Это примерно, навскидку, ну, может, на 10 больше, меньше. Среди них и пригородные, это большинство, конечно, но и скоростные, их тоже немало. И автовокзал рядом, автобусный вокзал. С этого автобусного вокзала тоже в сутки под сотню автобусов всяких разных, и дальних, и ближних. Ну, вокзал, Германия, теплая страна, и вокзал без зала ожидания. Все на улице, платформы, все, крыша есть, и ладно. Сегодня немного про квартирный вопрос. Большинство народа в Германии квартиры снимают, то есть они не собственники. Конечно, полно домов, полно квартир проданных и продающихся, и рынок этот бурлящий такой. Есть люди, которые залазят в кредит даже среди моих знакомых. Ну, это их выбор. А большинство народу квартиры снимает. И контор, сдающих квартиры, тоже немало. И конторы очень крупные. Вот в нашем, опять же, городе, Эрфурте, есть такая контора КОВО, Коммуналь Вонанген, коммунальное жилье. Они не боятся этого слова «коммунальное». У них не один десяток тысяч квартир по всему городу. И вот интересные договоры, у меня тоже с ними договор. Основная суть такая, что если вы живете постоянно в этой квартире, то они не имеют права поднимать цену выше определенных процентов. Маленьких процентов, 5-4. Это в зависимости от общей инфляции, ну и от их собственных дорожаний цен. То есть не будет такого, что на следующий месяц вы получите там платежку в 10 раз больше. Многие люди даже не платят самостоятельно, дают доверенность, и банк просто снимает постоянно одну и ту же сумму за их жилье. Ну и также точно свет, вода, тепло на каждой батарее по счетчику и по кранику. Вот сколько откроешь, столько и заплатишь. Но бывают зимы, в которые мы вообще тепла не включаем, потому что дом теплый, квартира теплая, и батареи включать нет смысла. Вот когда кошка у нас была, кошка любит на батарее полежать, погреться. Вот для кошки включали чуть-чуть. Ну и случился в прошлом году небольшой казус. На стояке где-то прорвало воду. Ну и она потекла вниз до прихожей, там внизу, значит, большая прихожая в доме, где почтовые ящики, там же кабинет хаусмастера, ну такой мастер. Вот у него с потолка потекло. Ну и вот с декабря 24 года до марта 25 они решали, что делать, наняли фирму и давай стояки разбирать. Ну а народ надо выселять из квартир. Ну и, значит, всем по нашему стояку, где-то с шестого этажа, предложили, устроили собрание, мы постояли, покричали, поругались, устроили собрание, и все люди поехали в гостиницы за счет коммунальной этой фирмы. То есть под дома в туалете ремонт, то есть всю стену разбирают там, где трубы, унитазы, бачки, все это снимают, потому что оно все там внутри закреплено. Снаружи ничего нет. Но мы свою квартиру отстояли. Мы сказали, мы никуда не поедем. У нас, значит, книжки, всякие ценные вещи, которые мы считаем ценными и прочее, прочее. Мало ли тут, что без нас случится. Но нам дали в этом же нашем доме на 10 этаже из маневренного фонда чистую абсолютно квартирку однокомнатную с плитой, с посудой даже. Ну, со всеми делами. Все чистим, прямо как гостиничный номер. Но это квартира.
для того, чтобы мы ей днем пользовались. А чтобы мы спали, значит, в своей квартире, нам привезли фирма здоровенный такой в виде трона биотуалет. Ну, потому что свой-то не работает. Ну, вот мы так и жили пару месяцев практически. Фирмы работали медленно, клали плитку медленно. В час по чайной ложке то, что можно было, на мой взгляд, сделать там за 2 дня, вот, уложились в 2 месяца. Но потом верхнюю квартиру мы им сдали, все почистили там, помыли. Ну, мы там, собственно, не жили. Так, стиралку включить. Кстати, стиральная машина там у них стоит. Обед приготовить. Да и то не всегда. В общем, вот такой маневренный фонд в том же доме. Можно было взять квартиру и в другом доме. У этой коммуналь Вонунген полно маневренного фонда. Ну, на что еще стоит обратить внимание? Если в квартиру заезжаешь, она должна быть с белыми стенами. То есть вот все обои надо ободрать, все гвозди выдернуть. Ну и если мы будем оставлять свою квартиру, надо также ее приводить в порядок. И что бросилось в глаза вот в квартирке этого маневренного фонда на кухне. А квартирка, почему я говорил, как гостиничный номер-то? У них не кухня, а кухниша, то есть часть большой комнаты, просто выделенная в ней кухня. Так вот, там 9 розеток, можете себе представить. То есть рассчитано на кучу всякого кухонного оборудования. В квартирах здесь стало необходимостью, так скажем, последние лет 10 ставят на потолок, крепят такие дымоуловители. Они страшно начинают пищать, когда на кухне что-нибудь пригорит, сигналит о пожаре. Ну и опять же определенная фирма, раз месяца в 3 приходят, заходят во все комнаты, с потолка эту штуку снимают, у них специальный съемник есть, проверяют, работает ли, смотрят, в порядке ли там батарейка, и обратно прилепляют. И это, конечно, такая процедура довольно неприятная, потому что, ну, как сказать, у тебя какие-то дела, работа, то все, а они объявление внизу вывешивают, что там с 10 до часу надо быть дома, придут дымоуловители проверять. Ну и про квартиры продолжу. Если человек остался без работы, ему будут квартиру оплачивать до конца дней. То есть забомжевать тут невозможно. Но есть определенные условия. То есть если он живет один, у него будет квартира 30-40 метров. Если он в трешке там жил, сам мог оплачивать, пока работал и прочее, то одно дело. А если остался один, все, переезжай в другую, маленькую. Но если 2 человека, значит, вот вдвое больше площадь, там до 60 метров можно и так далее. Почему не разрешают, остался человек, у него дохода нет, ему платят безработные, потом ему будут платить деньги на жизнь, так называемый социал, ну, его по-всякому называли, всяко прятали эти, так сказать, изменения в этой системе платежей. Ну, вот, ну, грубо скажу, 400 евро на жизнь. И человек бы сказал, да, я буду жить вот в квартире побольше, из этих денег буду платить. Ему не разрешат, потому что эти деньги, условно, 400 евро, они рассчитаны на жизнь человека, а не на оплату его квартиры. Вот переезжай в меньшую, государство будет за тебя платить, пока не найдешь работу. Но работу человек может не найти никогда. Или заболеть, или еще что-то с ним случится. То есть забомжевать в Германии – это только личное желание, значит, или психическое расстройство каждого человека. Но последнее время в связи с большим наплывом народа всякого разного со всех концов света цены на квартиры поднялись сильно, а жилья строят мало, меньше, чем хотелось бы кому-либо. Хотя, вот я говорю, маневренный фонд, тем не менее, остается. Ну и, предположим, фирмам этим выгодно, чтобы народ с их жилья сваливал. Вот, например, предположим, семья платит холодную митту, холодную цену. Ну, то есть это без электричества, горячей воды, без отопления. Ну, скажем, 500 евро в месяц. И из года в год им по чуть-чуть повышают, повышают. Но если они съедут, например, и попробуют найти такую же квартиру, то фирма им выставит уже 700. Вот такая вот закономерность. То есть пока ты живешь,
платишь немного, но для фирмы ты не очень желательный клиент, потому что если ты съедешь, они другим сдадут задорого. И вот те, кто возьмут квартиру эту задорого, они опять же будут жить и по чуть-чуть им будут поднимать цену. По чуть-чуть, неболезненно, так скажу, вот это главное слово, которое я подобрал, будут поднимать цену. Всем людям, кто приехал, там, ну, допустим, вот сейчас из определенной страны, соседки России, полно народа понаехало, им всем дают квартиры, как беженцам, например, без проблем. Нашел ты работу, не нашел, все, дают, платят пособие, живи, ищи работу. Также точно дают квартиры другим категориям людей, приезжающих в Германию. Ну, допустим, евреям. Они в 91-м году, когда сказали, все, всех евреев принимаем, без прошения, без ничего, без документов, и они сюда рванули. Немало. Я лично брал интервью у нескольких человек. Вот одна дама говорит, что она из Москвы приехала прям с ключами от квартиры, не увольняясь с работы, то есть вот бросила все и приехала в Германию. Все, ей сразу дали жилье, но она какое-то время, пока проходила медицинские обследования, документы выправляла, пожила в общежитии. Общежитие это всякие бывают. Мы жили в коридорного типа, у нас была отдельная комната, ну и на этаже еще там десяток комнат, общая кухня. А бывает просто квартира, как на подселении. Три семьи живут в большой квартире. Вот это тоже считается общежитие. Ну, перекантовались, все, взяла квартиру, живет.

радио Грюневеля в рубрике «Германия из первых рук» сегодня мы немного касаемся квартирного вопроса. Тут же можно сказать и про мусор. Что тут следовало бы отметить? Мусорные контейнеры здоровенные. Вот если его заполнять чем-то тяжелым, ну, водой, то это килограмм на 400. На колесах резиновых контейнеры эти стоят в загородочках таких из сетки, из толстой, ажурной, чтобы птицы не залетали и не собирали, там кто-то что-то рассыпал. Мусор весь раздельный. Биоотдельный контейнер, пласты, это, считаю, упаковки, мешки всякие, отдельный контейнер. И домашний мусор, так называемый, ну, то, что из пылесоса, там, под мельвеником, вот это три, они стоят в таких загородочках. Четвертый мусорный бак, он может стоять где-то на отдалении, возле дома или внутри квартала, бумага. Еще три бака стоит недалеко, тоже внутри квартала могут быть, это для сбора стекла по цветам. Белое стекло, зеленое стекло, коричневое стекло. Мусор электрический всякий разный. Ну, что-то сгорело, кофемолку надо выбросить, там пылесос старый. Это на краю города есть специальный сборник такой, контейнеры там под все рода мусора, под металл, под дерево. Надо на машине заехать на пандус. Большой такой длинный въезд на несколько машин, а контейнеры получаются ниже. Контейнеры эти уже такие постановочные на автомобильный прицеп. То есть туда, может быть, неделями люди сваливают старые телевизоры, там какие-нибудь тумбочки и прочее. Можно домашний мусор выкинуть и возле дома из своей квартиры. Ну, кто-то уезжает или еще что-то лишнее. Прям возле дома можно на специальном местечке, ну, как специально, оно просто привычное для всех. Заказывают люди машину, что я завтра вынесу, ну и вот выносят диваны всякие, тумбочки, все это из дома выкидывают. Но сюда же идут частенько и стиралки, и холодильники, зеркала, кресла, ну, в общем, домашняя утварь. Машина приезжает и все это забирает, за деньги, разумеется. Вот так обстоит дело с германским мусором. Частные дома, они, конечно, имеют небольшие мусорные баки, у них там раздельно ничего из дома не выносят. Как они, опять же, небольшие, 100 литров, 150 литров такие. Там каждую неделю тоже забирают. А здесь бутылки вот эти по цветам, которые мы разобрали, приезжает автомобиль, который забирает контейнер только своего цвета. Вот он, видать, по всему городу едет и собирает бутылки, значит, коричневые. И эти бутылкосборники так устроены, что собственным краном этот автомобиль поднимает, над своим кузовом заносит этот бак, и внизу отстегивается специальный замок, и все бутылки вываливаются. Все, коричневые сегодня увезли. Ну, завтра увезут белый, послезавтра зеленые. Вот такая вот вещь с мусором. Есть еще внутри кварталов одни сборные пункты, ну, один в каждом квартале, может быть, или через несколько домов, или если сильно многоквартирный дом, бывают и такие, как стена такой стоит, в нем квартир 500, может быть. Специальный бак, куда собирают ненужную одежду. Я не скажу, что старую драную и не тряпки, а именно одежду, которую бы переработали, значит, каким образом, на фабриках специальных, тут в Германии их одна, две, может, три, не знаю, складывают, раскладывают штаны к штанам, рубахи к рубахам, польты к польтам, упаковывают мешки, выкачивают воздух, чтобы это занимало меньше места, и вот такие тюки везут куда-нибудь в Африку. Вот эти баки для сбора одежды, они тут тоже есть. Ну и, может быть, к прошлой передаче можно было сказать, что по городу передвигаться очень удобно, потому что внутри города нет никаких шлагбаумов, закрытых дворов. То есть, если тебе надо куда-то срезать, там пройти насквозь, спокойно проходишь. Это в Германии не принято. Может быть, где-то в столичных крупных городах и есть какие-то закрытые такие зоны, но они, скорее всего, где-нибудь на краю, там, ну, во всяком случае, там, где я был, я такого не встречал.
То есть проходы везде открытые, свободные. Нет совершенно лежачих полицейских. Вот ни во дворах, ни на улицах, ни на перекрестках, ни перед пешеходными переходами. Где-то в двух... Да, вот знаю, при подъезде к магазину. В одном месте, в одном магазине такая штука есть. Таким желтым, красивым, размеченная. Ну вот только одну и знаю на весь город. Может быть, при подъезде к другим магазинам, но вспомнить не могу. То есть культуры такой, скажу так, лежачего полицейского нет совершенно. По городу разместили, и по Германии в целом очень много стало зон движения со скоростью 30 км в час. Вот в нашем городе где-то нашли 200 участков. Это еще года два назад, наверное, объявлялось, что на 200 улицах поставлены знаки 30. Бывает, что эти знаки действуют только после 8 часов вечера, и все. И вот наступает вечер, и все машины потихоньку, вальяжно катятся. Ну и мотоциклы тоже так, с которые с большой выхлопной трубой, которые бухают так на полквартала, вот они тоже. Потихоньку все, зона 30. И популярны сильно фотографирующие устройства, которые нарушителей всех засекают и фотографируют, и рассылают штрафы. То есть дисциплину дорожную здесь блюдут очень строго.

Но про шлагбаум и обмолвился. Стоит сказать о том, что нет охраны здесь и в магазинах. Вот сколько я лет не хожу, во множество и маленьких, и больших, и торговых центрах. Никаких видеокамер, что типа мужик сидит за загородочкой, у него 10 телевизоров, он в них пялится, значит, тут три мужика охраны ходят. Ничего подобного нету. Заходи с рюкзаком, заходи с коляской, с сумкой, без проблем. Но, видать, в цены заложено то, что украдут, значит, некоторые нехорошие люди. Документы Германия проверяет не сильно. Опять же, мой личный опыт, знаю многих людей, уехали, в основном из больших, если городов, там Петербург, Москва, Алма-Ата. Они там оставили квартирки, сдают эти квартирки, здесь эти деньги никак не учитываются. То есть человека поймать на этом очень сложно. Очень много в Германию в 90-е особенно приехало и немцев из России, из Казахстана, из Киргизии. Их так и называют русские немцы. Но их проверяют много дольше. Вот наша семья документы ждала почти 5 лет разрешения на выезд. Надо подтвердить там кровь. Не обязательно по женской линии, по мужской линии. Ну, в общем, длинная история. Хотя есть ситуации, кто хорошо знает язык и прочее. Опять же, знаю одного человека, он ныне уже покойный. Он в день путча был на территории Польши уже, то есть 18 августа 91-го. Ну и заехал в Германию, на экскурсии он был по приглашению там католиков или наоборот протестантов, не помню. И все, сказал, я остаюсь, стал сразу же невозвращенцем. Немецкий у него был прекрасный, тогда ему уже было далеко за 60, ему ничего не пришлось ждать. Потом уже впоследствии он вызвал супругу свою. Дожил здесь, в той же деревне, откуда в 18 или 19 веке его пра-пра-пра-предки уехали в Россию жить в Поволжские колонии. У меня на радио каждую осень, конец августа, начало сентября есть передачи об истории российских немцев. Смотрите, опять же, в Рутубчике, ВКонтакте все эти передачи выложены. Но ручеек российских немцев не иссяк и по сию пору, как и евреев. Немцев уехало из Казахстана почти все, больше миллиона. Из России также почти все, около миллиона. Германия всех приняла как своих, не отдавая каких-либо преференций. То есть в социальном плане то, что получают местные, то получили и приезжие, так называемые поздние переселенцы. Или контингент флюхтлинге. Это контингентные беженцы. Да, вот евреев перевели в такой статус. Беженцы. Откуда они бежали? Ну, бежали. Сегодня квартиры стоят очень дорого. Ну, и в таких городах западных, например, как Дармштадт. Ну, это в 40 километрах от Франкфурта на Майне. Такой университетский город. Оттуда принцесса Хессен-Дармштадтская. Вы знаете, скорее всего, кто это. Так вот, мой знакомый ищет там квартиру, ему нужна трешка, и чтобы кухня встроенная была, и чтобы вид из окна был желательно, и чтобы келлер, подвал так называемый, ну, чтобы в подвале можно было стиралку поставить, например, чтобы она там стирала в подвале, а не у тебя дома. Или в подвале можно было в стайке, значит, сложить там колеса для машины и прочее. Ему также надо, чтобы был парк-плац хотя бы обозначенный, относящийся к этой квартире, или на улице. Тут есть такое дело, что можно на улице себе место купить, прямо вот вдоль дороги. Не везде так, конечно. Но и опять же, место куплено, но это не значит, что оно за тобой закреплено. То есть ты можешь проехать по улице, и мест не будет. Но если там стоит кто-то чужой, не купивший это место, то полиция прогонит, штраф выпишет. В общем, с парковками проблема большая, особенно в центрах городов. А у нас, например, на этаже своя кладовка есть, то есть квартиры, квартиры, квартиры, одноподъездный дом, такая башня. Вот, и на каждом этаже для каждой квартиры есть кладовочка, то есть несколько дверей,
И внутри там все разгорожено глухими стенками. У нас там колеса для машины, барабаны мои там стоят, ну и куча всякого хлама. То есть вот с кладовкой тоже проблем нет. Тут во всех домах, и в старых 900-х годов постройки, и в ГДРовских, ну и на Западе примерно такая же штука. То есть если не в подвале у тебя выделенное место, то на этаже должно быть желательно. И вот такие квартиры, которые он ищет в этом городе Дармштадт, стоят в месяц 1400, хорошо, если найдется, а обычно 1700-800. Ну, предположим, на краю города, в какой-нибудь башне, можно трешку взять и за 800 евро в месяц. Но это будет без кухни, надо ее покупать, это будет без парковки, парковаться где придется. Ну, допустим, вот наш дом там на 130 квартир, а парковочных мест на парковке, ну, 100 там с копейками. Ну, опять же, чужие могут заехать, то есть ни за кем место не закреплено, такая полудикая парковка. Вот. Так за 800 евро в Дармштадте можно найти вот с такой дикой парковкой. Но ему не хочется, например, знакомому. Или его семья говорит так, что «Ой, там все не те люди живут, отстойное место». Человек ищет, где лучше, это проявляется очень сильно в поисках людьми квартиры. Выбор серьезный между качеством и ценой. Вот так я вам поведал сегодня про съемное жилье. Будут вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. Может быть, я всего не учел, конечно.

0: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
1: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там, слева вверху, под вращающимся синим микрофончиком, есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
0: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы точно знаете, когда мы выходим в эфир, то на главной странице сайта «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимаете на наушники и слушаете нашу программу в момент ее выхода. А Марина продолжает.
1: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
0: Спасибо, Марина. На этом 1096-й выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorow. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.